0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 16-18, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно плюс 18-20, в Гомеле 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The your...

0: FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куске.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 16-18, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно плюс 18-20, в Гомеле 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 16-18, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно плюс 18-20, в Гомеле 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 920 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 16-18, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно плюс 18-20, в Гомеле 19-21 градус. С тобой Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Я мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Запала белая панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов у 19 июля 2016 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-527-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: жалко.
1: В Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
2: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 16-18, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно плюс 18-20, в Гомеле 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радио СФМ. А также

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 16-18, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно плюс 18-20, в Гомеле 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радиус FM.
1: Around the world.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Неожиданные и интересные заявления. Накануне Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Отмечается, что разговор длился около полутора часов, и белорусский лидер ответил на два десятка вопросов. Они касались мировых конфликтов, их развязок и урегулирования. Также наш президент высказал мнение о глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза. Транслировать интервью планируют в полном объеме и на нескольких языках. Более 58 тысяч выпускников накануне попрощались со школой. Это первый и, пожалуй, самый важный шаг во взрослую жизнь. 2026 год стал рекордным по количеству 100-бальников на тестированиях. Потому можно сделать вывод, что в стране будет много талантливых физиков, фармацевтов, педагогов, юристов и экономистов. Еще говоря об отличниках, только в столице 841 11-классник завершил обучение золотой или серебряной медалью. Страны Евросоюза согласовали начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в сообщество. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен, на первой конференции по расширению ЕС, которая состоится 15 июня, будет открыт кластер «Основы». Он охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза. И все же начало переговоров о вступлении в ЕС не гарантирует прием страны-кандидата. Стоит ли все-таки распределять детей по классам в зависимости от успеваемости, выяснили британские ученые. Они сравнили школы, где практикуют такое деление, и школы со смешанными классами. Оказалось, сильные ученики из сегрегированных школ опережают сверстников с такими же способностями на 3 месяца. А успеваемость слабых детей не зависит от того, в каком классе они учатся. И последнее. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by и помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыгрываем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. В Витебске 16-18, со знаком плюс, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно 18-20. В Гомеле 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. В Витебске 16-18, со знаком плюс, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно 18-20. В Гомеле от 19 до 21 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее только топовая музыка.
2: Алиса, как слушать музыку без подписки?
3: Все просто. Слушай Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке могут закончиться уже в этом году. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». По словам президента, все зависит от желания буквально нескольких человек. Если оно будет, украинский конфликт можно завершить совсем скоро. Что касается Ирана и Израиля, там другого выхода, кроме мира, нет. Президент США нацелен на прекращение войны, а Израиль будет полностью зависеть от позиции Вашингтона. И, к слову, США и Иран согласовали окончательный вариант текста мирного соглашения. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Сейчас страна-посредник работает с обеими сторонами над завершением. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи говорил, что Иран и США близки к заключению мира. А теперь о других новостях. В этом году конкурсы в вузы Беларуси будут серьезными. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. В текущем году высокий уровень сдачи ИЦЕ и ЦТ. Средний балл по всем предметам вырос на 2-3 пункта. Но вместе с тем абитуриенты и их родители могут быть спокойны, ведь в 2026 году увеличили количество бюджетных мест более чем на 33 тысячи. У многих утро начинается с кофе, только вот от этого бодрящего напитка можно набрать вес. Как отмечают врачи, кофе повышает уровень кортизола в крови и, как следствие, откладывается жир и застаивается вода. Но человек будет набирать вес, если пьет кофе не в чистом виде, а с добавками. И все же чистым кофе тоже не стоит злоупотреблять. Пейте кофе 2 раза в день небольшими чашечками, а еще забудьте про ночные кофейные церемонии. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы новости. О погоде далее. По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. В Витебске 16-18, со знаком плюс, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно 18-20. В Гомеле 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Частенько в ТикТок, особенно, да, в рилсах, в Инстаграм попадаются видосы, люди на концерты хоть что-то снимают, концерт идет, любимый исполнитель, ты миллион рук, вот, и еще ж нужно смотреть, что ты снимаешь, ну, чтобы там, знаешь, попало, как бы все четко было, то есть ты не смотришь своего любимого артиста в данный момент, да, ты снимаешь видос. Я не то чтобы поддерживаю Крида, но отчасти-то вот он во всей этой шумихе, которая вокруг него раздулась-то, ну, прав, отчасти, да, то, как он это делает, это уже другой вопрос, но мне это непонятно. Ну, я не понимаю, зачем ты это снимаешь? Ты будешь это пересматривать. Ну.
3: Кстати, да, от этого же как-то портится впечатление. Ты как будто бы не на концерте тусуешь, да, а стоишь смену.
2: В моменте оператор, ты оператор. Да. А ты же на секундочку заплатил за это, чтобы посмотреть любимого.
4: Ну, 21 век, ты крутой, вот снял сторис.
2: Ну, да, если вот это чуть-чуть, концерт. Ну да, снял сторис, забыл, все, окей. Но есть же эти, которые, знаешь, как летопись концерта, весь концерт снимают. Да. Зачем?
4: Не понимаю таких. В принципе, на самом деле, вот люди много чего фоткают, снимают, но есть вещи, которые никогда не пересматривают.
2: Свадебные фото.
1: Люди фотографируют огромное количество вещей, которые потом никогда не пересматривают. Телефон уже давно превратился в музей бесполезных воспоминаний. Например, закаты. У каждого человека есть минимум 100 одинаковых фотографий. Фотографии неба. И каждый раз кажется, вот этот особенный. Нет. Это уже 83-й особенный закат. Есть еще чеки. Человек фотографирует чек на всякий случай. Потом проходит 3 года. А этот документ так и лежит между котом и скриншотом погоды. Отдельный уровень ценники в магазине. Люди снимают их, чтобы что-то сравнить. Потом открывают галерею через месяц и пытаются понять, почему там фотография стирального порошка. Многие фотографируют парковочное место автомобиля. Очень полезно. Особенно если потом забыть, что вообще приехал на метро. Самое смешное – еда. Пока блюдо не снято с 3 ракурсов, есть его нельзя. А потом никто не открывает эти фотографии. И вот так люди собирают тысячи снимков на память о вещах, которые сами же успешно забыли через 5 минут.
4: Вот про фотки в магазинах просто 100 из 10, это ж правда.
3: А вот у меня фото, но не совсем фото, скриншот, 1001 скриншот чего-то очень сильно нужного, а потом ты это нужное не можешь найти, потому что скриншотов настолько много, что ну там уже никак.
2: Полная галерея.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Ученые говорят, вредно. Короткие видеоролики очень вредны для памяти и обучения.
3: Так.
2: Что они сделали? Естественно, они установили, что такие видеоролики, формат характерный для наших любимых социальных сетей, хуже поддерживают обучение, запоминание, чем старые добрые длинные видео. Они провели эксперимент и выяснили, что участники, которые обучали с помощью коротких видосиков, демонстрировали более низкую точность воспроизведения информации, чем те, кто смотрел длинные видео. То есть у тех, которые смотрели длинные видео, и как бы и запоминалась информация лучше, и более усидчивы они были, потому что они получали медленный дофамин. Потому что на нейронном уровне вот эти короткие ролики, они вообще-то снижают синхронизацию в зонах нашего мозга. А это все отвечает за нашу память, когнитивный контроль. Ну, в частности, и контроль вообще того, сколько ты можешь просидеть и нормально воспринимать информацию. А не получил быстрый дофаминчик и побежал дальше, ничего не делал.
3: Я вот вчера провел эксперимент, не то чтобы специально, но просто так получилось. Телефон у меня был на музыке, колонка, Bluetooth, все, большая, классная, качественная. Ну, телефон надо было там поближе
4: телефон
3: оставить.
4: Телефон был на музыке, а ты на сальфетке.
3: А я на лопате был, если тебе интересно. И вот мы так целый день работали в охотку, знаешь, не потому что нас заставили, а ну какое-то вот настроение такое было. Работаем, делаем там, облагораживаем участок, красиво, здорово, все. Я был максимально собран и продуктивен. Телефона не было. Я не смотрел в него, даже когда там в моменты, знаешь, каких-то перекуров, еще что-то. Я не смотрел в телефон. И то, что потом из-за лопаты я не мог себе почесать даже спину, понимаешь, я разгибался, я тяжело. Это уже другая история. Но то, что я провел день полностью без телефона, вот это чего-то стоит.
4: Молодец. Да, мальчик, молодец.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
6: Светофор. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот.
2: Итак, жители деревни отбили у гигантского крокодила мужчину, который купался в реке.
3: Вау!
2: Да. Гигантская рептилия внезапно бросилась на мужчину в воде и схватила зубами за ноги. Ну, естественно, мужчина закричал, да. Его услышали другие купающиеся люди. Они бросились к месту происшествия с палками и стали бить ими крокодила. После 15 минут избиений и борьбы им все-таки удалось отогнать хищника и спасти мужчину. Чтобы вы понимали, как говорили жители деревни, крокодил, у которого они отбили мужчину, был почти 8 метров в длину. Ну, в целом, может, это
3: как
2: увеличение.
3: Рыбаки вот эти, которые, да? Ну,
2: да.
3: Вообще, там она сколько? Ну, килограмм 35, наверное, да?
2: Да, потому что даже самого большого крокодила длина всего лишь 6 метров. Ну, всего лишь по сравнению с этим фантастическим.
4: И обратите внимание, они не стали снимать видос, чтобы потом его выложить куда-то в сеть, а они кинули вся, прям вот все, что было, схватили палки и побежали. Может быть, проблема в том, что в деревне плохой интернет.
3: Нечем
4: и
3: снимать.
4: Да, и нет мобильных телефонов, но это, конечно, поступок достойный. А то, что рыбаки, это на все 400%.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. В Витебске 16-18, со знаком плюс, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно 18-20. В Гомеле от 19 до 21 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: возвращается.
1: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: В одном офисе, где столы ни за кем не закреплены, был коллега, который бесил автора нашей истории. Почему? Потому что он постоянно оставлял за собой, ну вот, в общем, срач на столе. А при том, что он работал там всего лишь пару часов, но за эти часы он успевал нормально так нагадить. А другой коллега решил с этим бороться, так, чтобы не находиться в бардаке. В один из моментов все дошло до того, что тот человек и так на стол полный мусора решил добавить, добить чуть ли не полностью его, ну, как бы заполонить мусором. История закончилась тем, что пришел начальник одним утром. Вот, видимо, когда диверсия удалась, да, количество мусора достигло максимума на столе. Начальник сказал: оба расселись. И теперь на столах этих, так скажем, не самых чистоплотных людей установлены таблички, которые немножечко напоминают о базовых нормах порядка.
3: У меня есть коллега, сейчас мы, к счастью, уже там с ним не делим никакой общий кабинет, вот, и мне кажется, что он в этой войне бы тоже хорошо пришелся, потому что вот там, где находится этот коллега, начинает развиваться собственный биом. Там собственный климат появляется, да, там свои микроорганизмы, бактерии, вот это все есть. Причем он настолько быстро паразитирует на всей площади занимаемого места, что мне кажется, что там даже пыль образуется быстрее. Он идет дальше. Он потихонечку перевозит свои вещи на работу. Причем перевозит он их туда не специально, чтобы у него там был шкаф, а он один раз забыл джинсовочку. Мы даже засекли, он джинсовочку забыл. Я не знаю, каким чудом он без нее уехал домой. Забыл джинсовочку, она там пролежала 3 года. А джинсовочку забыл, значит, надо ж новую взять из дому. Ну, чтобы что-то накинуть.
4: Ну, конечно.
3: И вот так потихонечку весь шкаф переезжал на его место работы. Потом его переводили в другой кабинет. И все это нужно было в мешках выкидывать.
4: Чудесный
3: потрясающий
4: парень.
3: Потрясающий человек.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Новая машина. Современный ремонт, долгожданный отпуск, собственная дача.
6: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели, без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
7: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в «Царском золоте» скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
8: Билетики выбирай и играй на то лото Бай. Телефон 017-329-21-29.
9: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Мама, а если червяка разрезать, то его половинки будут дружить?
3: С тобой точно нет.
4: С тобой нет. Хорошо. Следующая такая. Это просто фантазия. Давайте без обид. Некоторые люди ездят на новых автомобилях, потому что в метро в кредит не пускают.
3: Хорошо.
5: У меня такая, наверное, мерзкая.
4: Давай.
5: Корова тоже любит молоко, но не дотягивается.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии радиус ФМ Полина Тарасевич. Доброе утро. В конфликте с Ираном быстрее действовать надо США.

0: а не Тегерану. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». На Иран воздействуют все союзники, включая Россию и Китай, подталкивая к дипломатическому соглашению. А сам Иран лишь отвечает зеркально. Но президент признал, глубины переговоров не видно, однако ситуация подталкивает стороны к завершению конфликта. Транспортная нагрузка на Минск растет, но пока система выдерживает. Все дело в радиальной кольцевой системе. Внутри столицы есть кольца, по которым можно быстро попасть в любую точку. Сейчас строится третье транспортное кольцо. Первый путепровод от улицы Колесникова на Тимирязева. Позже свяжут Фрунзенский и центральные районы. Затем появятся путепроводы между Лошицей и Серебрянкой, Курасовщиной и Малиновкой. Это снизит нагрузку на МКАД. В Евросоюзе вступил в силу новый миграционный пакт. Соискатели больше не могут свободно передвигаться по Шенгену. Если отказали в убежище в Греции или Италии, человек обязан оставаться там до депортации. На внешних границах строят спецлагеря. Критики называют это тюремными условиями без преступления. Правозащитники напоминают, нужна грамотная интеграция, а не ужесточение. Брюссель запрещает аренду электросамокатов. Правительство Бельгии решило не продлевать контракты с компаниями проката средств индивидуальной мобильности. Причина – рост числа аварий, ухудшение условий для пешеходов и велосипедистов, использование самоката в преступных целях. В этом году в Брюсселе пострадали 666 человек. В 2025 году самокаты 25 раз использовались преступниками. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону +375 29 103 64 64. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на Царская Бай или по телефону +375 29 716 44 44. И это все новости. О погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. В Витебске 16-18, со знаком плюс. В Минске, Могилеве, Бресте и Гродно 18-20. В Гомеле 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Ребят, вот знаете, я очень сильно обожаю летний сезон, безумно, за летние террасы. Вот этот вот вайб, да, когда ты сидишь, тепло на улице, что-то там, может быть, просеч какой-то холодное. И в этом плане я безумно завидую итальянским семьям. Вы видели, что они вытворяют? Каждый день, ребят, каждый день у них тепло, во-первых, да. И они собираются около дома, около каких-то кафешек, садятся на летние террасы, они все достают сначала для этих летних террас, потом рассаживаются, самый старший у них готовит там какой-то ужин, знаешь, бабушка там, все это так круто, они пьют просекко, кушают джелато, вот эти все пиццы,
2: пасты. Паша, покупайте пасты. Дачу.
3: И будет у вас и джелато, и просекко.
1: Итальянцы, свяжитесь со мной, пожалуйста. Очень нужна у вас
2: Дача в Италии,
1: да. В общем, вот эта вот традиция итальянская, ну, очень хочется, я, если честно, даже постараюсь как-то вот к своей семье вот это передать, к будущей. Ну, это, в этом есть свой шанс.
2: Ну, эта традиция крутая. Давай поговорим с искусственным интеллектом, послушаем, что он думает касательно странных традиций в семьях.
4: В каждой семье есть традиции, которые со стороны выглядят очень странно, а внутри считаются абсолютно нормальными. Например, пакет с пакетами. Никто не помнит, кто его начал собирать, но эта семья семейная реликвия передается из поколения в поколение. Есть семьи, где пульт от телевизора обязательно завернут в пакет, как будто это не техника, а бутерброд в дорогу. Отдельный уровень. Хранить хорошие вещи на особый случай. Красивый сервиз в шкафу 20 лет. Такое ощущение, что его берегут на случай визита королевской семьи. Во многих семьях существует традиция доедать все за праздничным столом еще неделю после праздника. Первый день – салат. Третий день – салат. Седьмой день – салат уже выглядит как старший член семьи. Есть еще семейный ритуал спрашивать, ты будешь это доедать? Причем вопрос задается в тот момент, когда вилка уже летит к тарелке. Самое смешное, люди вырастают, смеются над этими привычками, а потом заводят свои. Потому что странная семейная традиция – это просто привычка, которую никто не успел вовремя остановить.
1: Вот вы понимаете, я ему тут про итальянцев, про вот эти вот все вечерние посиделки, а он мне про пакет с пакетами. Ну.
3: Это нельзя трогать.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Справится даже ребенок. Владельцы ноутбуков часто ищут способы заставить устройство работать дольше от одной зарядки. Сейчас мы исключаем ситуацию, когда мы просто воткнули в розетку и сидим работаем. Да-да. Нет, вынули из розетки, сидим, возможности зарядиться нет. Нас спасет яркость экрана, который нам нужно взять и уменьшить, потому что яркость — это один из самых энергозатратных элементов. Вот если мы хотим... Да, это правда. Продляем срок службы аккумулятора нашего ноутбука. Регулировка яркости – одно из самых простых решений. Если у вас Windows, то она расположена в настройках экрана. Вам нужно включить параметр «Автоматически изменять яркость при изменении освещения». Ну, либо просто зайти вручную, выставить на минимум. На MacBook'ах работает точно так же.
3: Я так понимаю, что благодаря этой простой настройке ноутбук теперь сможет без провода жить не 50 минут, а час. Да, то есть, типа, мы выиграем себе около 10 минут. Вот давайте честно, вот у кого, кроме тех, ну, кто совсем недавно купил себе новенький ноутбук с новой батареей, без провода что-то живет дольше часа? Ну, честно.
4: У меня новый, извините.
3: Вот, но это он пока новый, потом поговорим. Есть реально рабочий лайфхак, к сожалению, я узнал о нем, ну, уже после того, как полностью высадил батарею в своем ноуте. Значит, во многих ноутах батарея бывает съемной. Она легко снимает, что чпонька, и она снялась. Так вот, если ты точно понимаешь, что ты сейчас будешь сидеть за столом, где-то рядом будет розетка, ну, сними, в офис, в кафе, сними батарею, включи его в розетку и работай хоть 800 часов, не переставая. Да, все будет хорошо. А потом, когда диванчик, сериальчик, на коленке надо поставить, подключил батарею, так она точно проживет в 2-3 раза дольше.
4: База.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
6: Авто продавай на «Бутик Автобай».
5: Авто меняй на «Бутик Автобай».
6: Авто покупай на «Бутик Автобай».
7: Более 3500 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
7: на сайте «Бутикавто.бай».
8: Что для вас работа? Стабильный доход?
9: Это классная команда и карьерный взлет.
10: Сыну велик, а в доме новая крыша.
11: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
12: Работа – это способ исполнить мечты.
13: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
14: Горячее предложение в 3 цены по 16 июня. Чай ТЭС с ароматом персика и земляники. 3,79 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Веро. 3,49 за 4 рулона. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
0: 3 цены. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Полиция Бангкока арестовала 43-летнего охранника за кражу из храма ящиков для пожертвований.
3: Ого.
2: Камеры видеонаблюдения внутри храма запечатлели, как мужчина с головой, которую он обмотал белой тканью, вынес два ящика через входную дверь.
3: Вау.
2: Позже их обнаружили разбитыми в одном их помещении. Ну, сопоставили они видео, естественно, быстро опознали этого мужчину и задержали. Мужчина признался в краже и говорит: я вообще-то заранее извинился перед духами, а также произнес волшебное заклинание невидимости. Но вот что-то вот оно подвело. Странно.
4: Мне почему-то сразу вспомнился Карлсон, вот это доброе привидение с мотором. Он же там тоже простыню на себя накидывал, чтобы его никто не видел. Я так понимаю, что распределяющая шляпа ошиблась. Он уже отбывал срок, видимо, заклинание невидимости не его конек, то есть он уже в прошлом раз воровал, и его заметили. Зато вот заклинание, которое помогает ему оказываться в привычных местах, знаешь, что-то вроде такой телепортации. Это заклинание, получается, работает. Он опять вернется в привычный для него Хогвартс.
3: Молодец.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. В Витебске 16-18, со знаком плюс, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно 18-20. В Гомеле от 19 до 21 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: These beautiful things that are.
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Некоторое время мужчина терзался подозрениями. Он был уверен, что его девушка изменяет ему со своим кузеном.
2: Ой, Господи.
1: И уверенность стала стопроцентной, когда он поймал любимую с поличным, а помог ему в этом автоматический кошачий туалет.
2: Класс. Ого.
1: Да. Когда она ударилась в ванну, девушка, чтобы поговорить по телефону якобы с двоюродным братом, она очень часто так делала, кавалер вспомнил о том, что в ванной и стоит робот-лоток, в котором есть видеокамера.
2: Очень.
1: Подключился и полюбовался, как голая девушка общается со своим родственником по видеосвязи, принимая соблазнительные позы и демонстрируя ему свое тело.
2: Шок-контент.
3: Один вопрос. Почему она принимала соблазнительные позы голой возле кошачьего лотка? Про роман с кузеном я молчу.
1: Знаешь, есть это... такие семьи, в которых может быть и так.
3: Да. Насколько я знаю, у котов, давай за эту теорию возьмемся, да, у котов нет таких родственных связей, как у людей, у них как вот в «Игре престолов». У них это, ну, как будто бы нормально. И тогда, если мы возьмем за теорию, что она все-таки чувствует себя внутри кошечкой, которая гуляет сама по себе, вот то, что она крючила эротические обнаженные позы возле кошачьего лотка, уже как будто бы вот все сходит.
2: Не, я даже комментировать не хочу.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
6: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
7: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
0: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-21-29. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the whole

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Короткая и просто жизненная. Угу. Нос зачесался, печень вздрогнула.
3: Действительно жизненная. У меня, знаешь что, я вот, она не столько смешная, сколько, опять же, я обожаю вот эту игру слов, которую можно применить в мире. Смотрите. Ох и жгучий перец. Врагу не пожелаешь.
2: Вкусная
3: такая, хорошенькая.
4: Первое правило женского бойцовского клуба. Все должны знать о женском бойцовском клубе.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Белоруссии полдень. В радиусе новостей.
1: В студии радиус ФМ Полина Тарасевич. Добрый день. Ставку рефинансирования в Беларуси могут снизить второй раз за год. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. С 1 июня ставка составляет 9,25%. Условия на внешних рынках стали благоприятнее, ввозимые

0: Товары дорожают медленнее. Растут вклады населения в рублях, а темпы роста кредитов остаются умеренными. Если ситуация будет развиваться позитивно, Нацбанк вернется к вопросу о снижении ставки. На белорусских предприятиях появляется все больше роботов, потому на горизонте откроют центр для подготовки инженеров, конструкторов, программистов и специалистов по автоматизации. Студенты смогут получать практику прямо на производстве. Только на предприятиях Минпрома к концу десятилетия планируют около 70 проектов с роботами. Через 4 года на каждые 10 тысяч сотрудников обрабатывающей промышленности должно приходиться не менее 100 роботов. ЦРУ рекомендовали скрывать правду об НЛО, чтобы не сеять панику. Накануне Пентагон опубликовал третью партию рассекреченных документов. Частое освещение темы, по мнению ученых, нарушает порядок в обществе, засоряет каналы связи и может привести к игнорированию реальных опасностей. Эксперты предложили создать программу, которая убедит общественность в недостоверности сообщений об НЛО. Не менее мистическая новость. В Польше археологи обнаружили захоронение вампиров. В могилах серпы на шее, замки на ногах, камни на разных частях тела. Некоторые тела захоронены лицом вниз. В средневековье так запирали умерших, чтобы они не восстали. Похоронные антивампирские ритуалы особенно часто практиковались в годы войн и болезней. В те времена в бедах всегда винили сверхъестественные силы. Коммерческая информация. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. Таковы новости. О погоде далее. По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. В Витебске 16-18, со знаком плюс. В Минске, Могилеве, Бресте и Гродно 18-20. В Гомеле 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Наша

0: Топ-чарт Радиос ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Пора отключать уведомления в рабочих чатах, задвинуть подальше все отчеты и сделать приемники погромче. В эфире Радиус FM стартует главный штурман в океане лучшей музыки. Это топ-чарт. Ближайшие два часа мы проведем в режиме 100% музыкального отрыва. Всю неделю ты заходил на сайт radiusfm.by, кликал за своих фаворитов, а я, Кирилл Громов, теперь подвожу итоги этого масштабного голосования. Сразу скажу, интриг сегодня больше, чем в закрученном детективе. Но прежде чем мы перейдем к свежим результатам, давай вспомним тройку лидеров прошлой недели. Ее замыкали Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». На втором месте располагались Бибер и Аксей «Faithless New Religion». А вот первое место досталось красавчикам BTS «Swimming». Открываем наш парад, и на 20-й строчке нас встречает парень Тимошенко со своим качающим клубным боевиком «You Make Me Feel». На прошлой неделе он уверенно держался на 19-й позиции, но сегодня пам-пам потерял ровно одну строчку. Голосов немного не хватило, но трек по-прежнему заставляет чувствовать себя на все 100. Погнали!
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
3: Радиус FM.

0: На 19 месте обосновалась главная рекордсменка мировой поп-сцены. Это Тейлор Свифт со своей драматичной историей «The Fate of Ophelia». Тейлор у нас совершила небольшое падение. На прошлой неделе она открывала двадцатку, а сегодня потеряла еще одну строчку и опустилась на 19 место. Пока Тейлор переживает очередную драму, мы делаем короткую паузу и улетаем за океан. Время нашего обзора топ-билборд. Посмотрим, под что сейчас ходит с ума в Штатах. На 5-м месте Оливия Родриго «The Cure». 4-е место достается Дрейку «Шабанг». Элла Лангли с треком «Be Her» на 3-й строчке. Также Элла Лангли, но уже с треком «Choosing Texas» у нас сегодня под номером 2. Ну и Дрейк забирает сегодня золото в этой рейтинговой таблице с треком «Янис». А послушаем мы сегодня горячую новинку от девичьей группы Cat Psy под названием Pinky Up. В самом чарте Billboard девчонки сейчас занимают 92-е место.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт радио FM с Кириллом Громовым.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
1: На 18-й строчке у нас закрепились легендарные немецкие рокеры Tokyo Hotel со своим лиричным синглом How to Love. Для братьев Каулиц неделя выдалась удачной, они совершили прыжок на одну позицию вверх по сравнению с прошлым выпуском, когда сидели на 17-м месте. Ностальгия работает как надо, а мы прибавляем ходу, время фреш-прогноза. Прямо сейчас мы оцениваем шансы поп-королевы Мадонны с ее новым зажигательным треком Love Sensation. Мадонна в очередной раз доказывает, что возраст — это просто цифра в паспорте, когда у тебя есть такое безупречное чувство ритма.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Майор покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
1: Светофор. Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
6: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
7: Желание загадай и играй на то лото Бай. Телефон 017 329 21 29.
8: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
9: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
8: Ами.
10: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
11: Реклама.
12: Ты слушаешь
13: Топ-чарт.
12: Радиус FM.
13: 17.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17-ю позицию сегодня занимает интернациональное трио Виде, Стейс и Эннели со своей красивой меланхоличной работой Heartbreak Song. На прошлой неделе они были на 18-м месте, сегодня плюс одна позиция вверх. Медленно, но верно ребята ползут к вершине. Ну а теперь пришло время запустить наш музыкальный Делориан и отправиться в прошлое. В эфире «Перемотка». Мы переносимся ровно на 10 лет назад. В яркий 2016-й вспоминаем хит Джастина Тимберлейка «Can't Stop the Feeling», который стал главным саундтреком к мультфильму «Тролли» и заставил танцевать абсолютно всю планету.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт. Радиус
1: FM. На 16-й строчке у нас уютно расположился австрийский электронный дуэт «Клан Карусель» со своим атмосферным дип-хаус-треком «Ride». На прошлой неделе они обитали на 10-м месте, но за 7 дней потеряли свои позиции. Минус 6 строчек вниз. Ну, конечно, результат так себе. Придется австрийцам снова доказывать свои права на лидерство, а мы меняем географию и смотрим, что сейчас слушают на другом конце планеты. Заглянем в топ Австралии. На 68-й строчке местного чарта там сейчас вовсю разрывает колонки крутая коллаборация Fisher и Tones and Die под названием Favor. Мощный хаус-вайб прямиком с австралийских побережий. Прибавляем звук.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 15 место сегодня занимает британский House Descent. Это Sony Fodera, D.O.D. и вокалистка Poppy Bascom с треком Think About Us. За неделю этот сингл потерял одну позицию, опустившись с 14 места. Клубный ритм держит оборону в середине таблицы, но парням явно нужно поднажать. А у нас на очереди очередная порция эксклюзива. Время фреш-прогноза. Оцениваем новую сольную работу американца инди-артиста Алекса Уоррена, которая называется Passenger. Алекс умеет делать очень честную, цепляющую гитарную музыку, которая быстро захватывает все наши мысли и застревает в голове. Слушаем новинку и решаем ее судьбу на сайте.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: Горячее предложение в три цены по 16 июня. Подсолнечное масло Лея 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены. Реклама. Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Громовым.
6: 14-е место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку сегодня занимает мощный отечественный электронный тандем KDDK Alex Alta со своим плотным басовым треком One and Two. Парни на этой неделе, кстати, совершили отличный подъем, плюс 2 позиции вверх по сравнению с прошлой неделей, когда они сидели на 16-м месте. Бас по-прежнему качает как надо, а мы двигаемся дальше, и на 13-м месте у нас обосновался роскошный поп-дуэт немецкой певицы Леони и британца Калума Скотта и их сингл Stay. На прошлой неделе они занимали 15-ю строчку, а сегодня плюс 2 позиции вверх.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 12-й строчке нашего хит-парада сегодня закрепился молодой американец Эбон со своей стильной работой «Hollow». Для парня неделя выдалась, конечно, немного прохладной. Трек потерял одну позицию по сравнению с прошлым выпуском, когда он уверенно занимал 11-е место. Фанаты, пора исправлять ситуацию на сайте radiusfm.by. Пока Эбон перегруппировывает силы, мы открываем наши музыкальные архивы. В эфире «Перемотка». Отматываем счетчик 2016 год и вспоминаем пронзительный электронный хит «Matthew Come и Kisses Back». Мэтти написал тонну хитов для топовых диджеев планеты, но и его сольные вещи звучат просто невероятно. Освежим в памяти.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: На 11 месте сегодня расположилось яркое интернациональное трио Алок Диба и Portugal The Man со своим солнечным треком Dive Into The Ocean. Ребята на этой неделе потеряли две позиции, опустившись из элитной десятки с 9 места. Будем надеяться, что они еще смогут вернуться в топ-10. Ну а мы на пару минут берем курс на Туманный Альбион. Давай посмотрим, кто прямо сейчас штурмует официальный чарт Великобритании – UK Singles Chart. На 5 месте Майкл Джексон и его трек Billie Jean.
2: Топ UK Singles Chart.
1: Под номером 4 Дрейк и его трек «Yummy». Третье место достается Оливии Родриго «The Cure». Сэм Фендер и Оливия Дин в этой таблице под номером 2 «Rain Me In». А вот золото в этой таблице достается Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me». Наше внимание привлекла 68-я строчка британского хит-парада. Туда очень уверенно зашел продюсер Джош Феверс со своим клубным ремейком легендарного трека Мадонны «Like a Prayer». Фирменный хаус-саунд, который звучит очень мощно. Не переключайся, ведь впереди нас ждет второй час эфира. Высшая десятка лидеров и имя нашего нового чемпиона. Будет жарко.
2: Топ UK Single Chart.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. Борьба с авариями. На дороге, связывающей Минск со Смолевичами, Жодиной и Борисовым, решили снизить максимальную скорость движения. Речь об участке с 1 по 8 километр дороги Р-53, на которой с 2021 по 2025 год случилось 14 ДТП. Очередное ДТП случилось 2 июня. Анализ аварии показал, что причиной происшествия стала как раз-таки скорость. Потому для минимизирования числа ДТП ее решили снизить до 90 км в час. Сейчас в стране пик активности клещей. Среди инфекций, которые они передают, для нашей страны наиболее актуальны лаймборелиоз и клещевой энцефалит. Самая лучшая защита – прививка. Есть две схемы вакцинации – плановая и экстренная. Плановая схема состоит из двух внутримышечных инъекций с интервалом в 1-7 месяцев. Ускоренная также состоит из двух прививок, но с интервалом не меньше 2 недель. В Беларуси используют вакцины российского и бельгийского производства. В Латвии появятся страховки, покрывающие ущерб от падения БПЛА. Местная страховая компания запускает такой полис с 16 июня. Поводом послужили регулярные залеты неуправляемых дронов.

0: ВСУ, ущерб от них стандартные договоры не компенсируют. Однако воспользоваться предложением смогут исключительно юридические лица. Один на один с солнцем. На популярном пляже итальянской Сардинии запретили использовать зонтики. Власти сделали исключение только для семей с детьми до 10 лет и людей старше 65 лет. А объясняют это соображениями безопасности в случае чрезвычайной ситуации. В прошлом году во время пожара не смогли эвакуировать людей по суше из-за огромного количества установленных зонтов. Люди ставят их слишком близко один к другому. Коммерческая информация. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на Царская Бай или по телефону +375 29 716 44 44. Таковы новости. О погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью также от 9 до 11, днем 18-20. Гродно ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 14-16. В Гомеле ночью также 10-12, а днем от 20 до 22 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13, днем 16-18 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погодавай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
3: Главный музыкальный отчет недели на Радиус FM продолжается, и мы официально открываем второй час. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и прямо сейчас мы въезжаем на территорию тяжеловесов. Впереди элитная десятка лидеров, где каждый клик решает судьбу золотой медали. Открывает наш топ-10 сегодня мощный интернациональный квартет. Андрей Нуна, Хантер Экс со своим блестящим треком «Голд». На прошлой неделе они удерживали за собой 13 место, сегодня плюс 3 позиции вверх и заслуженное место в десятке сильнейших.
4: Ты слушаешь?
2: Ты слушаешь Топ-чарт?
4: Топ-чарт?
2: Радиус FM.
4: Радиус FM.
2: Десятое.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятую строчку мы зафиксировали, ну а теперь давай заглянем в интернет-пространство и посмотрим, что чаще всего добавляют в свои плейлисты пользователи стриминга. Рубрика «Чарт Яндекс.Музыки» на высокой 12-й позиции, там сейчас вовсю наводит суету Ваня Дмитриенко со своей новой трогательной работой, которая называется «След». Ваня продолжает писать искренние поп-треки, которые мгновенно залетают в топы. Давай послушаем, как звучит этот тренд.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
3: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Это топ-чарт Радиус FM.
1: На 9-м месте сегодня расположился стильный исполнитель Альберт Брайт со своим диким и необузданным треком Wild. Альберт на этой неделе потерял сразу две позиции, опустившись с 7-го места таблицы. Конкуренты поджали, но из топ-10 уходить парень явно не планирует. А у нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз. И здесь у нас играет мощный современный трек от Дэвида Гетты и Алока под названием Run Run River. Дэвид Гетта выдал потрясающий летний гимн. Слушаем громкую новинку и не забываем активно голосовать на нашем сайте.
2: Фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмую строчку нашего топ-парада забирает сегодня проект Airbook со своим завораживающим атмосферным треком Graceland. У ребят дела идут не совсем гладко. За прошедшие 7 дней трек потерял сразу 3 позиции, опустившись из первой пятерки лидеров. Пора фанатам возвращать Graceland на вершину, а сейчас пришло время доставать из архивов проверенную временем классику. В эфире перемотка. Отматываем счетчик времени на 2017 год и вспоминаем супервирусный трек от американского дуэта Софи Такер под названием «Best Friend». Песня в свое время звучала во всех презентациях Apple и топовых рекламах. Заряжаемся этой безумной энергией.
0: Перемотка.

0: Мы.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
7: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
8: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
9: Реклама. Топ-чарт «Радиус FM».
10: Седьмое.
11: Седьмое место.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Седьмое место сегодня занимает авторитетный мастер Future House Don Diablo и проект Fits and the Tantrum со своей позитивной работой Radio Baby. На прошлой неделе они находились на 12-й строчке, сегодня пам-пам, плюс 5 позиций в рейтинге. Don Diablo явно нашел секретный ключ к вашим сердцам. А мы включаем наш глобальный поисковик и смотрим, какие треки чаще всего шазамят жители нашей планеты. Рубрика «Обзор Шазама». В мировом топе сейчас следующие лидеры. На 5-м месте Usual, Ultra Nate, I'm Moving to the Sun.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 The Chemical Brothers, Go. Usual и Salto под номером 3, Jamaica. Slater занимает вторую строчку в этой таблице, Dance. И Али Джафар забирает золото в этой рейтинговой таблице. На 15-й строчке мирового Шазама сейчас вовсю штурмует чарты стильный хаус-проект Natter и 54 Ultra со своим глубоким треком Talk to You. Это невероятно стильный клубный саунд, под который хочется двигаться бесконечно. Оцениваем.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: На шестой строчке сегодня расположился Алан Уокер вместе с вокалистами Изабеллой Мелкман и Кэтрин О'Райан со своим атмосферным шедевром «Broken Strings». Внимание, это главное падение недели среди лидеров. Прошлые бронзовые призеры потеряли сразу 3 позиции и покинули первую пятерку. Но мы не унываем, ведь впереди финальная перемотка. Мы переносимся прямо сейчас на 12 лет назад, 2014-й, и слушаем гипнотический норвежский трек «Here She Comes Again» от легендарного проекта «Royksopp».
0: Перемотка.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
1: Пятое.
2: Пятое место.

Мы официально заходим в красную зону, нашу первую пятерку лидеров. И на пятом месте сегодня закрепился британский поп-исполнитель Зейн со своей сольной драматичной работой «Die for Me». На прошлой неделе Зейн сидел на 8-й строчке, сегодня отличный подъем. Ну а теперь наша традиционная рубрика и повод для гордости. Наш белорусский формат. Слушаем свежую и очень стильную работу от Лирика, которая называется «Грустный тромбон». Это потрясающий пример того, как наши музыканты делают качественный, дорогой и фирменный R&B-саунд.

0: кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
4: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
5: Четвертое место.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.
1: ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
2: На четвертом месте сегодня остановилось яркое космическое трио Kungs, Theophilus London, Mind Enterprises и их диско-хит Galaxy. На прошлой неделе они занимали 6-ю строчку, поэтому ребята, конечно, молодцы, стараются. Перед тем, как мы вскроем конверты с именами тройки главных триумфаторов, у нас есть еще один музыкальный подарок от наших земляков. Встречай совместную работу от Платона и Parrot of Planets Purloi.
1: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Вот она, заветная финишная прямая нашего топ-чарта. И почетную бронзовую медаль сегодня забирает тяжелая артиллерия в лице Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Тонс энд Дай. И совместная работа «Ган-ган-ган». На прошлой неделе они удерживали четвертое место, а сегодня смогли подтянуться на одну строчку вверх и ворваться в топ-3. Слушаем.
0: Тройка лидеров этой недели.
1: Топ-чарт. Радиус FM.
0: Третье.
1: Третье место.

0: Ритм Летус, Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Серебро нашего топ-чарта сегодня забирают корейские поп-звезды, группа BTS со своим англоязычным синглом Swim. Прошлые абсолютные чемпионы нашего чарта сегодня потеряли одну позицию и уступили музыкальный трон. До золотой медали им не хватило вот совсем чуть-чуть твоих кликов, но кто же стал новым королем недели? Прежде чем я назову имя триумфатора, давай быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку лидеров этой недели. Ее замыкала команда Hunter X с треком Golden.
2: Горячая десятка.
3: На 9-м месте был Альберт Брайт с треком Wild. Earbook с хитом Graceland на 8-й строчке. Don Diablo Fits and the Tantrum забирают 7-е место в нашей гонке с треком Radio Baby. Alan Walker и Isabella Melkman под номером 6 Broken Strings. Zayn с треком Die For Me сегодня под номером 5. Вот не хватило чуть-чуть до бронзы Кунгсу и Теофилос Лондон Galaxy. Третье место и сразу бронзу забирают Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Townsend Die. Ган-ган-ган. Чуть-чуть не хватило до первого места BTS и их треку Swim. Наш новый номер один абсолютный чемпион этой недели – роскошный дуэт Биби Рекса и Фейтлесс со своим электронным шедевром New Religion. На прошлой неделе они занимали второе место, сегодня вот они поверили в себя. Им хватило ваших голосов, чтобы дотянуться до этого золота. Заслуженная победа! На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за своих фаворитов и сам формируй топ следующей пятницы. Живи ярко и слушай только качественный саунд. Всем пока-пока!
4: Первое.
2: Первое место.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. В целом, уже никого не удивишь ценами на квартиры. Вот, например, средняя стоимость квадрата в столице в мае достигла $2020. Год назад, в июне 2025-го, она составляла $1694, рост в 19%. По данным экспертов, стоимость подрастала каждый месяц. Больше всего подорожал квадратный метр в пятикомнатных и однокомнатных квартирах, но меньше всего в трешках. Музыкальная скамейка с песнями Владимира Мулявина-Песняров появится в центре Минска. Об этом рассказала старшая дочь народного артиста. Такую скамью можно будет увидеть и даже услышать на бульваре Мулявина в сквере за Белгосфилармонией. Присевшие отдохнуть услышат такие композиции, как «Улицы без конца», «Завушницы» и «Червоная ружа». Откроется такая достопримечательность 3 июля. Иностранные разведки используют черепах и рыб для сбора данных у берегов Китая. Это обнаружило Министерство госбезопасности КНР. В акваториях найдены обитатели с прикрепленными датчиками. Устройства в реальном времени передавали за границу данные о температуре воды, солености и течениях. Также обнаружены иностранные надводные беспилотники и разведывательные буи. Они собирали сведения о морской среде и движении военных кораблей. Мозг может научиться многозадачности. Американские ученые провели долгосрочный эксперимент. Добровольцы в течение 5-10 недель учили распознавать разные модели машин. В начале исследования за сложные задачи отвечала префронтальная кора, зона внимания и решений. Через несколько недель мозг перестроился. Задачу стала брать на себя височная кора, отвечающая за распознавание объектов из долговременной памяти. Это позволило выполнять две трудные задачи одновременно. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. И это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью также от 9 до 11, днем 18-20. Гродно ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 14-16. Гомеле ночью также 10-12, а днем от 20 до 22 со знаком плюс.

0: В Бресте ночью от 11 до 13, днем 16-18 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодавай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. И далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, днем 18-20 со знаком плюс. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем от 14 до 16 со знаком плюс. В Гомеле ночью также 10-12, а днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
0: Реклама.
6: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
7: И

0: рекламы. Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Горячее предложение в три цены по 16 июня. Чай Тесс с ароматом персика и земляники. 3,79 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 3,49 за 4 рулона. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены.
5: Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017-329-2129.
6: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро. И очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. ГАИ усиливает контроль на выходных. По всей стране задействуют системы видеонаблюдения. На загородных трассах наблюдается повышенная интенсивность движения, потому водителям советуют избегать резких маневров. ГАИ также напоминает о запрете управления в нетрезвом виде. Пешеходам же следует переходить дорогу только по правилам и использовать световозвращатели. В Беларуси стартовал прием документов в первые классы. В этом году за парты сядут около 82 тысяч первоклассников. Из документов нужны заявление, свидетельство о рождении и медсправка. Сначала заявления принимают от родителей, чьи дети живут в микрорайоне школы. Затем будут рассматривать детей не по прописке. Информация о свободных местах ежедневно обновляется на сайтах школы. Организация стран-экспортеров нефти опубликовала новый ежемесячный отчет. Прогноз роста мирового спроса снижен до 970 тысяч баррелей в сутки. В мае организация ожидала 1 миллион 170 тысяч. Основная причина – сниженные ожидания по спросу со стороны стран, не входящих в организацию. Эксперты связывают это с замедлением деловой активности в этих регионах. Комары кусают не из-за группы крови, а из-за запаха. Об этом говорят российские эксперты. Зуд и отек после укуса – это аллергическая реакция на вещества в слюне насекомого. Сильнее она проявляется у детей и людей с иммунодефицитом. Редко, но возможны системные реакции, требующие госпитализации. Особое внимание, если комар укусил возле родинки. Это может травмировать новообразование. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси.

0: подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью также от 9 до 11, днем 18-20. Гродно ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 14-16. Гомеле ночью также 10-12, а днем от 20 до 22 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13, днем 16-18 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. И далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade. Eventually, so if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, днем 18-20 со знаком плюс. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем от 14 до 16 со знаком плюс. В Гомеле ночью также 10-12, а днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
3: С кредитами на все от банка Добробыт сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
4: Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
0: Реклама.
6: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Желание загадай и играй на то-лото бай. Телефон 017-329-2129. Реклама.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да! Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Декабрь – традиционно время чудес и сказочной зимней атмосферы. Предлагаю отвлечься от суетливых будней и подарить ощущение праздника и себе, и своим деткам. Тем более, что для малышей это особенно трепетный период. Анонс. 25 декабря отправимся на открытие резиденции Деда Мороза Трескуна Верхнедвинского в деревне Юстияново. А пока расскажу, что нас ждет.
0: Тут есть.
1: Но для начала небольшая история. Вот мою веру в Деда Мороза пытались прервать, наверное, еще лет 5-6. Родители часто говорили мне о том, что его не существует. Но маленькая Полина никогда не отчаивалась, упорно верила, писала письма, и подарок, как ни странно, все же появлялся под елкой. Но детские нервы, конечно, лучше не изматывать, потому давайте все же посетим резиденцию. Деток в лесном домике ждут Дед Мороз, Снегурочка, эльфы, гномы, ростовые куклы. Будут и хороводы, и загадки, и, конечно же, подарки. Ну и взрослым скучать не придется, тут-то мы и поедим. Запланирована уличная дегустация верхнедвинских сырков «Ах, сырок», а еще рождественские сладкие угощения и искусство сладкой выпечки. Кроме того, на территории резиденции ежегодно проходит благотворительная ярмарка-продажа «Твори добро», где можно приобрести и сувениры, тематические игрушки, брелоки и многое другое, что дарит атмосферу сказки. Надеемся, что такой прелести организаторы не обделят нас и в этом году.
0: Тут есть!
1: Дарите ощущение праздника и себе, и своим детям. Встречаемся 25 декабря в резиденции Деда Мороза Трескуна Верхнедвинского в деревне Юстияново. Да и думаю, что там есть, будет вкусно.
0: Тут есть, тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Министерство экономики развеяло мифы о новых правилах для садоводческих товариществ. Сдавать дачи в краткосрочную, в том числе посуточную аренду, можно, но нельзя будет организовывать на участках праздники, свадьбы, юбилеи, а также предоставлять услуги бани-саун. Нововведение призвано защитить покой дачников, которым мешают шумные мероприятия по соседству. В аэропорту Минска напомнили правила провоза пауэрбанков. Литий-ионные батареи могут загореться из-за перепадов давления, поэтому пауэрбанки запрещено сдавать в багаж, только в ручную кладь. Мощность не более 100 ватт-час, емкость до 30 тысяч мАч. Если характеристики не указаны на корпусе, к перевозке не допустят. В полете пауэрбанк должен быть выключен, включенное устройство может создавать помехи для систем самолета. Жара в Европе унесла более 200 тысяч жизней за 4 года. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ. Большинство этих смертей можно было предотвратить. Индивидуальных мер недостаточно, нужны скоординированные решения. ВОЗ рекомендует озеленять города, создавать пункты охлаждения, следить за пожилыми, готовить персонал больниц к аномальной жаре и устраивать перерывы на работе. Китайские выпускники борются со стрессом кислородными ингаляциями. В соцсетях вирусятся посты о пользе ингаляций. Улучшается память, сон, уходит стресс. В одной из больниц провинции Тяньзи за неделю к процедуре обратились более 30 студентов. Однако врачи бьют тревогу. Без специальных показаний такие ингаляции могут навредить здоровью. И последнее. Пройди музыкальный тест и забери одни из 5 беспроводных наушников от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Главное условие – заверши тест полностью. Включайся прямо сейчас. Таковы новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 16-18. Витебске и Могилеве ночью также от 9 до 11, днем 18-20. Гродно ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 14-16. Гомеле ночью также 10-12, а днем от 20 до 22 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13, днем 16-18 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодавай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: these beautiful things that I've got.
1: В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, днем 18-20 со знаком плюс. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем от 14 до 16 со знаком плюс. В Гомеле ночью также 10-12, а днем 20-22 со знаком плюс. Плюсов в Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
3: АМИ. Акция. Лови волну скида. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: Реклама.
2: Алиса, включи топовую музыку.
3: Извини, но нет.
2: Чего нет?
3: Подписки.
2: А что можно слушать бесплатно?
3: Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Белстат опубликовал данные о зарплатах в легкой промышленности. Средняя получка до вычета налогов составила 2002 рубля. Для сравнения, средняя зарплата по стране – 2953 рубля. Почти 78% работников отрасли – женщины, средний возраст – 44 года. В стране работает более 2000 организаций легкой промышленности, где трудится 82 тысячи человек. Больше всего таких предприятий в Витебской и Брестской областях. Более половины машин в Беларуси без действующего техосмотра. По данным Белтехосмотра, на 1 июня зарегистрировано свыше 4,5 миллионов транспортных средств. Действующий техосмотр имеют лишь 2 миллиона. Водители боятся финансовых последствий ДТП, но игнорируют техконтроль. Отмечу, штраф за отсутствие техосмотра до 135 рублей. Китайские ученые обнаружили у юго-западных берегов Австралии глубоководное кладбище китов. Захоронение протянулось на 1200 километров на глубине до 7000 метров. Плотность останков достигает 760 особей на квадратный километр. Изотопный анализ показал, что некрополю больше 5 миллионов лет. Общая пачка чипсов – рассадник герпеса, кишечных инфекций и стафилококка. Это отмечают российские врачи. Когда все тянут руки в общую пачку с чипсами или орешками, на еду попадают микробы изо рта. Через слюну передаются инфекции. Даже соль не убивает их. Врачи советуют присыпать снеки в общую миску и брать ложкой, либо разложить по отдельным тарелкам. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью также от 9 до 11, днем 18-20. Гродно ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 14-16. В Гомеле ночью также 10-12, а днем от 20 до 22 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13, днем 16-18 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погодавай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Волна топовой музыки.

Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129. Реклама. Радиус FM наше.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, днем 18-20 со знаком плюс. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем от 14 до 16 со знаком плюс. В Гомеле ночью также 10-12, а днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке могут закончиться уже в этом году. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». По словам президента, все зависит от желания буквально нескольких человек. Если оно будет, украинский конфликт можно завершить совсем скоро. Что касается Ирана и Израиля, там другого выхода, кроме мира, нет. Президент США нацелен на прекращение войны, а Израиль будет полностью зависеть от позиции Вашингтона. Борьба с авариями. На дороге, связывающей Минск со Смолевичами, Жодино и Борисовым, решили снизить максимальную скорость движения. Речь об участке с 1 по 8 километр дороги Р-53, на которой с 2021 по 2025 год случилось 14 ДТП. Очередное ДТП случилось 2 июня. Анализ аварий показал, что причиной происшествия стала как раз-таки скорость. Потому для минимизирования числа ДТП ее решили снизить до 90 км в час. В Евросоюзе вступил в силу новый миграционный пакт. Соискатели больше не могут свободно передвигаться по Шенгену. Если отказали в убежище в Греции или Италии, человек обязан оставаться там до депортации. На внешних границах строят спецлагеря. Критики называют это тюремными условиями без преступления. Правозащитники напоминают, нужна грамотная интеграция, а не ужесточение. Мозг может научиться многозадачности. Американские ученые провели долгосрочный эксперимент. Добровольцев в течение 5-10 недель учили распознавать разные модели машин. В начале исследования за сложные задачи отвечала префронтальная кора, зона внимания и решений. Через несколько недель мозг перестроился, задачи стала брать на себя височная кора, отвечающая за распознавание объектов из долговременной памяти. Это позволило выполнять две трудные задачи одновременно. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью также от 9 до 11, днем 18-20. Гродно ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 14-16. В Гомеле ночью также 10-12, а днем от 20 до 22 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13, днем 16-18 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погодавай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Oh,

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

0: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
1: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, днем 18-20 со знаком плюс. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем от 14 до 16 со знаком плюс. В Гомеле ночью также 10-12, а днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 5 до 11 градусов тепла, днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, днем 18-20 со знаком плюс. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем от 14 до 16 со знаком плюс. В Гомеле ночью также 10-12, а днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: я в мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Кросс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, днем 18-20 со знаком плюс. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем от 14 до 16 со знаком плюс. В Гомеле ночью также 10-12, а днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: прощается.
1: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, днем 18-20 со знаком плюс. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем от 14 до 16 со знаком плюс. В Гомеле ночью также 10-12, а днем 20-22 со знаком плюс. Плюсов в Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: Го-го-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.
3: Мы снова танцуем.

0: Мама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
1: level. Пиан.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки Чемпионата мира по футболу 2026.
1: Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Биби Рекса и Фейтлесс. Нью Релиджн.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Play on the legend level. Клиент.бай, телефон 214. Улучшение прибыли не разыгрывается.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, днем 18-20 со знаком плюс. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем от 14 до 16 со знаком плюс. В Гомеле ночью также 10-12, а днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле. Реклама.

0: Мама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend level.
1: Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
5: Реклама.
6: Нет радиоприемника?
7: Не оплатил подписку?
8: Хочется чего-то нового?
9: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
10: Алиса, включи Радиус FM.
11: Включаю.
9: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: об этом.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону 175-29-120-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями

разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, днем 18-20 со знаком плюс. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем от 14 до 16 со знаком плюс. В Гомеле ночью также 10-12, а днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
7: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкаст».

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Yearbooks. Gracelands.

0: реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16, со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20 градусов тепла, в Гомеле 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Zayn, Die For Me.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-970-77-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16, со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20 градусов тепла, в Гомеле 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

Легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16, со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20 градусов тепла, в Гомеле 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радио СФМ без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радио СФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Наши

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16 со знаком плюс, в Минске и Брест.